0: все только начинается. Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Японская компания Nikaichi выпустила необычный десерт. Сахарную вату, похожую на кошачью шерсть. Продукт под названием Delicious Cat Fur продается в пластиковых контейнерах и быстро набирает популярность. Производители пояснили, что создали сладость как символ искренней привязанности к домашним питомцам. Внешне лакомство действительно напоминает клубок шерсти. Такую сахарную вату приятно держать в руках и забавно есть. Владельцы кошек оценили идею и уже активно делятся фото в социальных сетях. Теперь любители пушистиков могут в прямом смысле попробовать кошачью шерсть на вкус. В Стокгольме открылась первая публичная сауна на берегу озера Мелорен. Комплекс рассчитан на 14 человек и работает каждый день с 7:30 утра и до 10:30 вечера. Здесь есть открытые душевые, места для отдыха и зона для купания. Сеанс длится 90 минут и стоит около $14. Посетители могут выбрать женские, мужские или смешанные сеансы. Сауну бронируют онлайн, обычно за месяц до посещения. На открытии заместитель мэра Стокгольма отметил, что город хочет активнее использовать набережные и делать их доступными. Теперь жители и гости столицы могут совершать парение и купание прямо в центре города. Китайские автолюбители подхватили новый тренд – обтягивать машины ворсистыми чехлами. Автомобили превращаются в гигантских котиков, собачек, капибар и других милых зверей. Такая накидка не только делает машину симпатичной, но и защищает кузов от царапин и сколов. Особенно это актуально в районах с частыми осадками и пылью, ведь владельцам приходится постоянно мыть свои автомобили. А ворсистый чехол помогает сохранить лакокрасочное покрытие. Правда, мыть такой пушистик становится сложнее, но зато парковаться теперь можно в любой компании. Машина точно не затеряется. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со

0: Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.

0: Радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А 16+.
3: И тут выскочила бабка-ёшка. И была она страшная-страшная и огромная бородавка на носу.
4: Марья Ивановна, а почему бабка-ёшка не пошла в клинику доктора Григоренко?
5: Удаление родинок, папиллом и других новообразований. Опытные хирурги, дерматологи-онкологи. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Владивосток, Калинина 295. Без выходных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: История «Приморской волны».
7: 10 точек вещания по всему краю.
8: Слушайте любимую поп-музыку в своем городе.
7: Находка 87.6 FM.
8: Уссурийск 90.0 FM.
7: Партизанск 89.1 FM.
8: Фокино 99.3 FM.
7: Арсеньев 88.9 FM.
8: Лучегорск 89.0 FM.
7: Кировский 89.2 FM.
8: Спасск-Дальний 88.5 FM.
7: Дальнереченск 89.8 FM.
8: Лесозаводск 88.0 FM.
7: А также на сайте, в мобильном приложении и в умных устройствах с голосовыми помощниками Алиса и Маруся.
6: Приморская волна. Свое. Родное. Рядом.
7: 16+.
6: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
7: Приморская волна. Все только начинается.

2000-х. Приморская волна. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в среду в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 20, ветер южный слабый до 5 метров в секунду.
2: В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
3: У вас ремонт, а вы так и не определились с выбором керамогранита? Спокойствие, мы все разрулим. Более 50 новинок керамогранита любого размера, яркого, насыщенного цвета для любых дизайнерских решений. Ждем вас в наших магазинах сети компании Дальторг Сервис. Все для ремонта, уюта, комфорта.
4: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.

0: Приморская волна запустила 10-ю точку вещания. Теперь любимая поп-музыка звучит и в Фокино на 99.3 FM. Смело настраивайте свои приемники и наслаждайтесь главными хитами 80-х, 90-х, 2000-х. Фокино, Дунай и окрестности. 99.3 FM. Приморская волна. Все только начинается. 16+.
1: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
2: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
2: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
3: 16+.
4: Алиса.
5: Нет, Маруся.
4: А я говорю Алиса.
5: Маруся и только Маруся.
4: Не надо спорить, ведь вещание «Приморской волны» доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
0: А еще качайте мобильное приложение «Приморской волны» на свой смартфон или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
4: «Приморская волна». Удобно слушать.
3: 16+.
6: Приморская, Приморская, Приморская.

Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.

0: хіти 80-х, 90-х, 2000-х. Приморская волна. Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье 12 часов. Приморская волна.
2: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.
3: А в этот день события, ставшие историей.
4: 30 июня 1908 года в 7 часов утра по местному времени над обширной территорией Центральной Сибири в междуречье Нижней Тунгусской и Лены пролетел гигантский шар Бали. Полет его сопровождался звуковыми и световыми эффектами и закончился взрывом, мощность которого оценивается в 40-50 мегатонн, что соответствует энергии самой мощной водородной бомбы. Взрывной волной в радиусе 40 километров был повален лес. Уничтожены звери, пострадали люди. Из-за мощной световой вспышки и потока раскаленных газов возник лесной пожар, довершивший опустошение района. Ученые выдвинули множество гипотез взрыва. Сейчас их насчитывается около сотни. Приверженцы первой считают, что на Землю упал гигантский метеорит. Начиная с 1927 года, его следы искали в районе взрыва первые советские научные экспедиции. Однако на месте происшествия не оказалось привычного метеорного кратера. Последующие экспедиции заметили, что область поваленного леса имеет характерную форму бабочки, направленную с востока и юго-запада на запад и северо-запад. Исследование этой области показало, что взрыв произошел не при столкновении тела с земной поверхностью, а еще до этого в воздухе на высоте 5-10 километров.
5: 30 июня 1894 года был открыт самый знаменитый лондонский мост Tower Bridge. Строительные работы начались 21 июня 1886 года и продолжались 8 лет. На строительство моста было затрачено свыше 1 миллиона фунтов. Tower Bridge или Тауэрский мост выполняет важную функцию. В нормальном режиме по нему едет нескончаемый поток машин, но в определенные часы мост раздвигается, чтобы пропустить крупное судно. 60-метровые кирпичные устои моста имитируют форму готических башен. Кроме проезжей части, на мосту устроен пешеходный переход, служащий для связи между берегами при разведенном нижнем пролете, и он обслуживается лестницами и лифтами внутри башен. Tower Bridge уже более 100 лет является визитной карточкой британской столицы. Англичане ласково называют его «стальным скелетом в каменной рубахе». С башен моста открывается великолепный вид на город, а на его фоне любят фотографироваться туристы со всего мира.
3: А в этот день события, ставшие историей.

0: Приморская волна.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что

0: Приморская волна.
1: Приморская волна. Волна, волна, волна, волна, волна.
0: Все только начинается.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в среду в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 20, ветер южный слабый до 5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
3: Реклама спонсора.
4: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

оплата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.

0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
0: 16+.

0: Забота о женском здоровье в клинике доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеется в виду показания, необходима консультация специалиста.
1: Алиса.
2: Нет, Маруся.
1: А я говорю Алиса.
2: Маруся и только Маруся.
1: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
0: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
1: Приморская волна. Удобно слушать.
0: 16+. Алиса, включи радио «Приморская волна».
3: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
3: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
0: 16+.
4: Любимая поп-музыка. Приморская волна.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Лучшее время для установки отопления – с весны по осень. Как говорится, готовь сани летом, а зимой телегу. В компании «Дальторгсервис» ищите желтые ценники и покупайте радиаторы по ценам от производителя «Галант». Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис». Все для ремонта, уюта, комфорта.
2: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.

ночной. Больно в разлуке с тобой. В нас боги нашли два сердца для драм. Ты мерзнешь вдали, в снегу телеграм. А

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в среду в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 20, ветер южный слабый до 5 метров в секунду.
2: В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.

0: Алиса.
1: Нет, Маруся.
0: А я говорю Алиса.
1: Маруся и только Маруся.
0: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
1: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
2: 16+.
3: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Алиса.
1: Нет, Маруся.
0: А я говорю Алиса.
1: Маруся и только Маруся.
0: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
1: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
2: 16+.
4: Подпишись на Приморскую волну в Телеграм и ВКонтакте. Здесь новинки музыки, анонсы событий радиостанции, новости шоу-бизнеса и родного края, немного юмора и подарки для подписчиков. Ищи радио Приморская волна в Телеграм и ВКонтакте или заходи на сайт primvolna.ru и переходи по ссылкам в наши соцсети. Будь на связи с Примволной.
2: 16+.
5: Приморская.

0: 51, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.

2000-х. Только лучшее. Приморская волна. В Приморье 14 часов.

0: все только начинается. Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Японская компания Nikaichi выпустила необычный десерт. Сахарную вату, похожую на кошачью шерсть. Продукт под названием Delicious Cat Fur продается в пластиковых контейнерах и быстро набирает популярность. Производители пояснили, что создали сладость как символ искренней привязанности к домашним питомцам. Внешне лакомство действительно напоминает клубок шерсти. Такую сахарную вату приятно держать в руках и забавно есть. Владельцы кошек оценили идею и уже активно делятся фото в социальных сетях. Теперь любители пушистиков могут в прямом смысле попробовать кошачью шерсть на вкус. В Стокгольме открылась первая публичная сауна на берегу озера Мелорен. Комплекс рассчитан на 14 человек и работает каждый день с половины седьмого утра и до половины одиннадцатого вечера. Здесь есть открытые душевые, места для отдыха и зона для купания. Сеанс длится 90 минут и стоит около $14. Посетители могут выбрать женские, мужские или смешанные сеансы. Сауну бронируют онлайн, обычно за месяц до посещения. На открытии заместитель мэра Стокгольма отметил, что город хочет активнее использовать набережные и делать их доступными. Теперь жители и гости столицы могут совершать парение и купание прямо в центре города. Китайские автолюбители подхватили новый тренд – обтягивать машины ворсистыми чехлами. Автомобили превращаются в гигантских котиков, собачек, капибар и других милых зверей. Такая накидка не только делает машину симпатичной, но и защищает кузов от царапин и сколов. Особенно это актуально в районах с частыми осадками и пылью, ведь владельцам приходится постоянно мыть свои автомобили. А ворсистый чехол помогает сохранить лакокрасочное покрытие. Правда, мыть такой пушистик становится сложнее, но зато парковаться теперь можно в любой компании. Машина точно не затеряется. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со

0: хіти 80-х, 90-х, 2000-х. Приморська волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в среду в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 20, ветер южный слабый до 5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
3: Реклама спонсора.
4: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
6: Сэкономить воду, а также увеличить пространство ванной комнаты поможет душевая кабина. Спешите за ней в компанию «Дальторг Сервис». Вам помогут подобрать душевую кабину на любой вкус, ведь именно здесь специально для вас собрана огромная коллекция душевых кабин различных марок.

0: Алиса.
1: Нет, Маруся.
0: А я говорю Алиса.
1: Маруся и только Маруся.
0: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
1: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
2: 16+. Ваше здоровье – наша цель. Спасибо, что выбираете нас. Клиника доктора Григоренко 6-й год подряд становится победителем народной премии «Продокторов». Широчайший спектр услуг – лазерное лечение варикоза, геморроя, гинекология, косметология и другие направления. Клиника доктора Григоренко. Звоните 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Салют!
3: Салют?
1: Салют!
3: Где салют?
1: Как где? В Сбере. И с Приморской волной. Просто скажи «Салют, включи Приморскую волну» и любимая радиостанция заиграет в умной колонке от Сбера. А также слушай Прим-волну в приложении «Звук» или через приставки и телевизоры от Сбер-девайсов. Запомнила?
3: Салют, включи Приморскую волну.
4: Включаю Приморскую волну.
2: 16+.
5: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике Маруся. Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
6: Включаю радио «Приморская волна».
7: А 16+.
2: «Приморская волна».
8: «Приморская волна». Волна, волна, волна, волна, волна.
2: Все только начинается.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

And I think to myself, why not?

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Внимание! Компания «Дальторгсервис» запускает грандиозную акцию на люстры. Скидки до 50%. Преобразите свой дом без лишних затрат. Вас ждет огромный выбор от классики до современных решений. Подарите своему дому новое сияние по теплой цене. Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис». Все для ремонта, уюта, комфорта.
2: Организатор акции ООО «Мегатрейд». ИНН 25-111-00-792. Приморский край, город Уссурийск, Новоникольское шоссе, 1Б.
3: В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.

0: 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее. Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в среду в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до +20, ветер южный слабый до 5 метров в секунду.

0: Первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Настало время обновления. В Дальторг-сервисе более 3500 товаров по специальным ценам. Скидки от 10 до 60%. Ищите желтые ценники. Успейте купить в сети магазинов Дальторг-сервис. Все для ремонта, уюта и комфорта.

0: Салют!
1: Салют?
0: Салют!
1: Где салют?
0: Как где? В Сбере. И с Приморской волной. Просто скажи «Салют, включи Приморскую волну» и любимая радиостанция заиграет в умной колонке от Сбера. А также слушай «Прим-волну» в приложении «Звук» или через приставки и телевизоры от Сбер-девайсов. Запомнила?
1: «Салют, включи Приморскую волну».
2: Включаю Приморскую волну.
3: 16+.
4: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Здравствуйте. Проверим присутствующих. Маруся.
6: Я тут.
5: Алиса.
6: Всегда рядом с вами.
5: Ой, подлиза. Салют?
7: Есть!
5: Что значит есть?
0: Приморская волна есть во всех устройствах с этими голосовыми помощниками. Просто скажите «Алиса, Маруся или Салют, включи Приморскую волну» и любимая радиостанция заиграет в вашей умной колонке.
5: Приморская волна. Удобно слушать.
3: 16+.
0: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает.
3: 16+. Хиты 80-х, 90-х, 2000-х.
8: Приморье.

0: В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
2: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.

0: все только начинается.
1: А в этот день события, ставшие историей. 30 июня 1908 года в 7 часов утра по местному времени над обширной территорией Центральной Сибири в междуречье Нижней Тунгусской Лены пролетел гигантский шар-болид. Полет его сопровождался звуковыми и световыми эффектами и закончился взрывом, мощность которого оценивается в 40-50 мегатонн, что соответствует энергии самой мощной водородной бомбы. Взрывной волной в радиусе 40 километров был повален лес. Уничтожены звери, пострадали люди. Из-за мощной световой вспышки и потока раскаленных газов возник лесной пожар, довершивший опустошение района. Ученые выдвинули множество гипотез взрыва. Сейчас их насчитывается около сотни. Приверженцы первой считают, что на Землю упал гигантский метеорит. Начиная с 1927 года, его следы искали в районе взрыва первые советские научные экспедиции. Однако на месте происшествия не оказалось привычного метеорного кратера. Последующие экспедиции заметили, что область поваленного леса имеет характерную форму бабочки, направленную с востока и юго-запада на запад и северо-запад. Исследование этой области показало, что взрыв произошел не при столкновении тела с земной поверхностью, а еще до этого в воздухе на высоте 5-10 километров.
2: 30 июня 1894 года был открыт самый знаменитый лондонский мост Tower Bridge. Строительные работы начались 21 июня 1886 года и продолжались 8 лет. На строительство моста было затрачено свыше 1 миллиона фунтов. Tower Bridge или Тауэрский мост выполняет важную функцию. В нормальном режиме по нему едет нескончаемый поток машин, но в определенные часы мост раздвигается, чтобы пропустить крупное судно. 60-метровые кирпичные устои моста имитируют форму готических башен. Кроме проезжей части, на мосту устроен пешеходный переход, служащий для связи между берегами при разведенном нижнем пролете, и он обслуживается лестницами и лифтами внутри башен. Tower Bridge уже более 100 лет является визитной карточкой британской столицы. Англичане ласково называют его «стальным скелетом в каменной рубахе». С башен моста открывается великолепный вид на город, а на его фоне любят фотографироваться туристы со всего мира.
1: А в этот день события, ставшие историей.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение прим. Гидромета. Завтра в среду в Приморье облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 20. Ветер южный слабый до 5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Реклама спонсора.
3: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 0130. 8 924 339 0130.
5: У вас ремонт, а вы так и не определились с выбором керамогранита? Спокойствие, мы все разрулим. Более 50 новинок керамогранита любого размера, яркого, насыщенного цвета для любых дизайнерских решений. Ждем вас в наших магазинах сети компании Дальторг Сервис. Все для ремонта, уюта, комфорта.

0: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А 16+.
3: Терапевт, хирург, невролог, гинеколог, кардиолог, травматолог и флеболог, а еще эндокринолог и экспертное УЗИ. Ты себе вообрази! Ездить никуда не нужно. В одном месте ждут вас дружно. Когда нужен комплексный подход к лечению, клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
0: 16+. Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А 16+.
4: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее.

квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна. Волна, волна, волна, волна, волна.
0: Все только начинается. Приморье, 17 часов.

0: Комсомольская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в среду в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 20, ветер южный слабый до 5 метров в секунду.
3: Ремонт бывает временным, а качественные и доступные напольные покрытия от компании «Дальторгсервис» прослужат долгие годы. Спешите купить ламинат и линолеум по ценам от производителя со скидкой до 20%. Ищите желтые ценники. Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис».
4: В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
5: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53. 701-91-53.

0: Самарской волны.
1: 10 точек вещания по всему краю.
2: Слушайте любимую поп-музыку в своем городе.
1: Находка 87,6 FM.
2: Уссурийск 90,0 FM.
1: Партизанск 89,1 FM.
2: Фокино 99,3 FM.
1: Арсеньев 88,9 FM.
2: Лучегорск 89,0 FM.
1: Кировский 89,2 FM.
2: Спасск-Дальний 88,5 FM.
1: Дальнереченск 89,8 FM.
2: Лесозаводск 88,0 FM.
1: А также на сайте, в мобильном приложении и в умных устройствах с голосовыми помощниками Алиса и Маруся.
2: Приморская волна. Свое. Родное. Рядом.
1: 16+.
3: Пошла жара. Зажигаем. Вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Алиса, включи радио «Приморская волна».
4: Включаю радио «Приморская волна».
1: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
4: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
1: 16+.
2: Нравится «Приморская волна»? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
5: Радио «Приморская волна».

весны по осень. Как говорится, готовь сани летом, а зимой телегу. В компании «Дальторгсервис» ищите желтые ценники и покупайте радиаторы по ценам от производителя «Галант». Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис». Все для ремонта, уюта, комфорта.

0: только начинается. Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Японская компания Nikaichi выпустила необычный десерт. Сахарную вату, похожую на кошачью шерсть. Продукт под названием Delicious Cat Fur продается в пластиковых контейнерах и быстро набирает популярность. Производители пояснили, что создали сладость как символ искренней привязанности к домашним питомцам. Внешне лакомство действительно напоминает клубок шерсти. Такую сахарную вату приятно держать в руках и забавно есть. Владельцы кошек оценили идею и уже активно делятся фото в социальных сетях. Теперь любители пушистиков могут в прямом смысле попробовать кошачью шерсть на вкус. В Стокгольме открылась первая публичная сауна на берегу озера Мелорен. Комплекс рассчитан на 14 человек и работает каждый день с 6:30 утра и до 10:30 вечера. Здесь есть открытые душевые, места для отдыха и зона для купания. Сеанс длится 90 минут и стоит около $14. Посетители могут выбрать женские, мужские или смешанные сеансы. Сауну бронируют онлайн, обычно за месяц до посещения. На открытии заместитель мэра Стокгольма отметил, что город хочет активнее использовать набережные и делать их доступными. Теперь жители и гости столицы могут совершать парение и купание прямо в центре города. Китайские автолюбители подхватили новый тренд – обтягивать машины ворсистыми чехлами. Автомобили превращаются в гигантских котиков, собачек, капибар и других милых зверей. Такая накидка не только делает машину симпатичной, но и защищает кузов от царапин и сколов. Особенно это актуально в районах с частыми осадками и пылью, ведь владельцам приходится постоянно мыть свои автомобили. А ворсистый чехол помогает сохранить лакокрасочное покрытие. Правда, мыть такой пушистик становится сложнее, но зато парковаться теперь можно в любой компании. Машина точно не затеряется. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости

смотри, как гонит ветер желтый лист на первом льду последней лужи ноября. Сотри воспоминаний сон дурной и вытри слезы, пусть глаза твои горят. Заря заставит

0: Приморская волна.
1: Приморская волна. Волна, волна, волна, волна, волна.
0: Все только начинается.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в среду в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 20, ветер южный слабый до 5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
3: Реклама спонсора.
4: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.

0: забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, отзови и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Варикоз мы лечим отлично, без боли, без слез. Варикоз.
2: Современное лазерное лечение варикоза. Передовая методика. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
4: Включаю радио «Приморская волна».
5: А 16+.
6: Здравствуйте. Проверим присутствующих. Маруся.
7: Я тут.
6: Алиса.
7: Всегда рядом с вами.
6: Ой, подлиза. Салют?
8: Есть!
6: Что значит есть?
2: Приморская волна есть во всех устройствах с этими голосовыми помощниками. Просто скажите «Алиса, Маруся или Салют, включи Приморскую волну» и любимая радиостанция заиграет в вашей умной колонке.
4: Приморская волна. Удобно слушать.
2: 16+.
9: Любимая поп-музыка. Приморская волна.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение прим. Гидромета. Завтра в среду в Приморье облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 20. Ветер южный слабый до 5 метров в секунду.
2: В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
3: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск-Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.

0: 5 минут.
1: Здравствуйте. Проверим присутствующих. Маруся.
2: Я тут.
1: Алиса.
2: Всегда рядом с вами.
1: Ой, подлиза. Салют?
3: Есть.
1: Что значит есть?
4: Приморская волна есть во всех устройствах с этими голосовыми помощниками. Просто скажите: Алиса, Маруся или Салют, включи Приморскую волну, и любимая радиостанция заиграет в вашей умной колонке.
1: Приморская волна. Удобно слушать.
5: 16+. Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Алиса, включи радио «Приморская волна».
6: Включаю радио «Приморская волна».
4: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
6: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
5: 16+.
4: Подпишись на «Приморскую волну» в Телеграм и ВКонтакте. Здесь новинки музыки, анонсы событий радиостанции, новости шоу-бизнеса и родного края, немного юмора и подарки для подписчиков. Ищи радио «Приморская волна» в Телеграм и ВКонтакте. Или заходи на сайт primvolna.ru и переходи по ссылкам в наши соцсети. Будь на связи с «Примволной».
5: 16+.
4: Приморская.

Дельты. Поможет душевая кабина. Спешите за ней в компанию Дальторгсервис. Вам помогут подобрать душевую кабину на любой вкус. Ведь именно здесь специально для вас собрана огромная коллекция душевых кабин различных марок по суперценам. Компания Дальторгсервис. Товары ремонта, уюта, комфорта.

0: 101, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.

0: хіти 80-х, 90-х, 2000-х. Приморська волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в среду в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 20, ветер южный слабый до 5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
3: Реклама спонсора.
4: Пошла жара. Зажигаем. Вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 0130. 8 924 339 0130.
6: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.

0: Алиса.
1: Нет, Маруся.
0: А я говорю Алиса.
1: Маруся и только Маруся.
0: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
1: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
1: 16+.
2: Быть здоровым, быть спокойным, быть уверенным в завтрашнем дне. Невозможно, если у вас варикоз. Осложнения могут быть крайне опасны и возникают всегда неожиданно. Не игнорируйте лечение, позаботьтесь о себе. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Приморская волна запустила 10-ю точку вещания. Теперь любимая поп-музыка звучит и в Фокино на 99.3 FM. Смело настраивайте свои приемники и наслаждайтесь главными хитами 80-х, 90-х, 2000-х. Фокино, Дунай и окрестности. 99.3 FM. Приморская волна. Все только начинается.
3: 16+.
0: Алиса.
1: Нет, Маруся.
0: А я говорю Алиса.
1: Маруся и только Маруся.
0: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
1: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
1: 16+.
4: Приморская волна.

только начинается.

0: В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 0130. 8 924 339 0130.
1: Внимание! Компания «Дальторгсервис» запускает грандиозную акцию на люстры. Скидки до 50%. Преобразите свой дом без лишних затрат. Вас ждет огромный выбор от классики до современных решений. Подарите своему дому новое сияние по теплой цене. Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис». Все для ремонта, уюта, комфорта.
2: Организатор акции ООО «Мегатрейд». ИНН 25-111-00-792. Приморский край, город Уссурийск, Новоникольское шоссе 1Б.

Приморская, Приморская, Приморская, Приморская, Приморская, Приморская. Волна. В Приморье 21 час.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в среду в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 20, ветер южный слабый до 5 метров в секунду.
2: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
2: 16+.
3: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Алиса.
5: Нет, Маруся.
4: А я говорю Алиса.
5: Маруся и только Маруся.
4: Не надо спорить. Ведь вещание «Приморской волны» доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
0: А еще качайте мобильное приложение «Приморской волны» на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
4: «Приморская волна». Удобно слушать.
2: 16+.
5: Салют!
4: Салют?
5: Салют!
4: Где салют?
5: Как где? В Сбере. И с «Приморской волной». Просто скажи «Салют, включи «Приморскую волну» и любимая радиостанция заиграет в умной колонке от Сбера. А также слушай «Прим-волну» в приложении «Звук» или через приставки и телевизоры от Сбердевайсов. Запомнила?
4: Салют, включи «Приморскую волну».
6: Включаю «Приморскую волну».
2: 16+.
3: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. «Приморская волна».

0: без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Приморская волна.

0: Первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 0130. 8 924 339 0130.
2: Настало время обновления. В Дальторгсервисе более 3500 товаров по специальным ценам. Скидки от 10 до 60%. Ищите желтые ценники. Успейте купить в сети магазинов Дальторгсервис. Все для ремонта, уюта и комфорта.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в среду в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 20, ветер южный слабый до 5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Реклама спонсора.
3: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Реклама. В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
5: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Будь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: И тут выскочила бабка-ёшка. И была она страшная-страшная и огромная бородавка на носу.
2: Марья Ивановна, а почему бабка-ёшка не пошла в клинику доктора Григоренко?
3: Удаление родинок, папиллом и других новообразований. Опытные хирурги, дерматологи, онкологи. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Владивосток, Калинина 295. Без выходных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
4: Алиса, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю радио «Приморская волна».
4: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
4: 16+.
6: «Приморская волна».

0: Первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: У вас ремонт, а вы так и не определились с выбором керамогранита? Спокойствие, мы все разрулим. Более 50 новинок керамогранита любого размера, яркого, насыщенного цвета для любых дизайнерских решений. Ждем вас в наших магазинах сети компании Дальторг Сервис. Все для ремонта, уюта, комфорта.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается. В Приморье 23 часа.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в среду в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 20, ветер южный слабый до 5 метров в секунду.
2: Реклама. В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-2686-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Подпишись на Приморскую волну в Телеграм и ВКонтакте. Здесь новинки музыки, анонсы событий радиостанции, новости шоу-бизнеса и родного края, немного юмора и подарки для подписчиков. Ищи радио Приморская волна в Телеграм и ВКонтакте или заходи на сайт primvolna.ru и переходи по ссылкам в наши соцсети. Будь на связи с Прим-волной. 16+. Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, отзови-ка на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
2: Алиса.
3: Нет, Маруся.
2: А я говорю Алиса.
3: Маруся и только Маруся.
2: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
3: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
2: Приморская волна. Удобно слушать.
3: 16+.
0: Приморская.
2: Приморская.

0: Реклама на Приморской волне.
1: Телефон 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Приморская

0: радио, канал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье полночь.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 25200294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье час ночи.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2520294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 2 часа.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 25200294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 3 часа. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.

Волна.

0: телеканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 25200294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 4 часа.

только начинается.

0: Приморская волна.
1: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2520294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
2: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье 5 часов.

0: сообщение Примгидромета. Завтра в четверг в Приморье облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 22. Ветер южный, слабый, до 5 метров в секунду.
1: Реклама. Ремонт бывает временным, а качественные и доступные напольные покрытия от компании «Дальторгсервис» прослужат долгие годы. Спешите купить ламинат и линолеум по ценам от производителя со скидкой до 20%. Ищите желтые ценники. Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис».
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-2686-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

только начинается.

0: Приморье, 7 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение «Примгидромета». Завтра в четверг в Приморье облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 22. Ветер южный, слабый, до 5 метров в секунду.
2: Реклама. Лучшее время для установки отопления – с весны по осень. Как говорится, готовь сани летом, а зимой телегу. В компании «Дальторгсервис» ищите желтые ценники и покупайте радиаторы по ценам от производителя «Галант». Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис». Все для ремонта, уюта, комфорта.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Приморская волна запустила 10-ю точку вещания. Теперь любимая поп-музыка звучит и в Фокино на 99.3 FM. Смело настраивайте свои приемники и наслаждайтесь главными хитами 80-х, 90-х, 2000-х. Фокино, Дунай и окрестности. 99.3 FM. Приморская волна. Все только начинается. 16+.

0: Забота о женском здоровье в клинике доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеется продукт показания, необходима консультация специалиста.
1: Территория Приморской волны.
2: 10 точек вещания по всему краю.
1: Слушайте любимую поп-музыку в своем городе.
2: Находка 87.6 FM.
1: Уссурийск 90.0 FM.
2: Партизанск 89.1 FM.
1: Фокино 99.3 FM.
2: Арсеньев 88.9 FM.
1: Лучегорск 89.0 FM.
2: Кировский 89.2 FM.
1: Спасск-Дальний 88.5 FM.
2: Дальнереченск 89.8 FM.
1: Лесозаводск 88.0 FM.
2: А также на сайте, в мобильном приложении и в умных устройствах с голосовыми помощниками Алиса и Маруся.
1: Приморская волна. Свое, родное, рядом.
2: 16+.
3: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
2: Приморская.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-2686-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: 2000-х. Приморская волна. В Приморье 8 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.
2: А в этот день события, ставшие историей.
3: 1 июля в России отмечается памятная дата – День ветеранов боевых действий, которая не установлена официально, но с каждым годом становится все более известной. С 2009 года этот праздник также носит название «День памяти и скорби ветеранов боевых действий». Это день памяти всех, кто воевал за Россию, неважно в каких войнах и вооруженных конфликтах, выполняя свой долг по защите Родины, как дань уважения им, ветеранам, и памяти тех, кого уже нет в живых. Несмотря на отсутствие официального статуса, 1 июля, День ветеранов боевых действий, уже организованно отмечается в ряде российских регионов. Например, в Москве традиционным местом встречи ветеранов всех лет, мест, стран боевых действий является Поклонная гора, где памятные мероприятия начинаются с возложения цветов к мемориалу воину-интернационалисту, а затем организуется культурная программа с участием известных артистов. В других городах участники мероприятий также начинают этот день с возложения венков к вечному огню, к памятникам воинам-интернационалистам и другим мемориалам. К тому же в последнее время данной дате уделяют все больше внимания и средства массовой информации, что также способствует признанию и распространению праздника.
4: 1 июля 1751 года во Франции вышел в свет первый том первой в мире энциклопедии. Его инициатор, парижский книгоиздатель Луи Бретон, обратился тогда к знаменитому философу и писателю-просветителю Дени Дидро с просьбой стать организатором уникального дела. Охотно согласившись, Дидро посвятил энциклопедии 25 лет жизни. Он был составителем проспекта издания, его ответственным редактором и автором множества статей. Основной корпус энциклопедии составили 35 томов, 17 томов текста, это 60 тысяч статей, и 11 томов гравюр, иллюстраций к тексту. В 1776-1777 годах вышло еще 4 тома дополнений к иллюстрациям, а в 1780 году 2 тома указателей. Первые 20 томов были созданы под редакцией одного Дидро. Впоследствии его со-редактором стал ученый-единомышленник Жан де Ламбер. Участие в составлении энциклопедии приняли также самые выдающиеся мыслители века просвещения: Вольтер, Поль Гальбах, Жан-Жак Руссо, Шарль-Луи Монтескье, Поль-Адриан Гельвеции и другие. Первая энциклопедия была не только популярной и увлекательно написанным справочником, направленная против феодализма и католицизма, она фактически послужила идеологической базой для будущей Великой Французской революции.
2: А в этот день события, ставшие историей.

0: Комсомольская волна.
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение «Примгидромета». Завтра в четверг в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 22, ветер южный, слабый, до 5 метров в секунду.
1: Реклама. Сэкономить воду, а также увеличить пространство ванной комнаты поможет душевая кабина. Спешите за ней в компанию «Дальторгсервис». Вам помогут подобрать душевую кабину на любой вкус, ведь именно здесь специально для вас собрана огромная коллекция душевых кабин различных марок по суперценам. Компания «Дальторгсервис». Товары ремонта, уюта, комфорта.
3: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
0: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8-423-2686-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
2: 16+.
3: Любимая поп-музыка.
2: Музыка.
3: «Приморская волна».

0: квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Внимание! Компания «Дальторгсервис» запускает грандиозную акцию на люстры. Скидки до 50%. Преобразите свой дом без лишних затрат. Вас ждет огромный выбор от классики до современных решений. Подарите своему дому новое сияние по теплой цене. Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис». Все для ремонта, уюта, комфорта.
2: Организатор акции ООО «Мегатрейд». ИНН 25-111-00-792. Приморский край, город Уссурийск, Новоникольское шоссе, 1Б.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморье, 9 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: 80-х, 90-х, 2000-х. Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение при гидромета. Завтра в четверг в Приморье облачно. Максимальная температура воздуха до +22. Ветер южный, слабый, до 5 метров в секунду.
0: Реклама. В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 0130. 8 924 339 0130.
3: Компания Onyx. Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
0: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-9-11. Вещание в интернете на primvolna.ru.

начинается.

0: рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Ваше здоровье – наша цель. Спасибо, что выбираете нас. Клиника доктора Григоренко 6-й год подряд становится победителем народной премии «Продокторов». Широчайший спектр услуг. Лазерное лечение варикоза, геморроя, гинекология, косметология и другие направления. Клиника доктора Григоренко. Звоните 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
3: Включаю радио «Приморская волна».
4: А 16+.
5: Салют!
3: Салют?
5: Салют!
3: Где салют?
5: Как где? В Сбере. И с «Приморской волной». Просто скажи «Салют, включи «Приморскую волну» и любимая радиостанция».

0: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru. We'll be right back.

0: Приморская, Приморская, Приморская, Приморская, Приморская, Приморская. Волна. В Приморье 10 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В новозеландском городе Крайстчерч в магазине Sunshine Corner Market появилось необычное яблоко. Оно относится к сорту Брейнерн и окрашено в красный.